0: хорошая. Серебро хорошее, весна, серебро хорошее, весна, серебро хорошее.
1: One, two, three, four.